Ее каждому Бог утешит. Вот когда научимся этому, вот будет приходить и другое. Итак, какие же степени нам нужно пройти, чтобы успешно познавать Священное Писание? Первое. Ежедневное чтение Писания в качестве молитвы. Ежедневное чтение Писания в качестве молитвы. Вот опыт показывает, что если в среднем человек будет читать по 1-2 главы в день, он за год прочтет всю Библию. Но нам не нужно укладываться в год, не нужно читать по 1-2 главы, а определитесь хотя бы сначала по 5 стихов, по 10 стихов, не больше. И за этот предел не выходите, но уже повторяйте его постоянно. Не упускайте ни одного дня, чтобы, стоя перед иконами, не прочесть 5-10 стихов. Это будет ваш дар Богу. Вот за такое усердие Господь будет потом открывать и некие тайны. Второй пункт. Где с наибольшей глубиной раскрыт духовный смысл Священного Писания? С наибольшей, непревзойденной глубиной он открыт в нашем богослужении. Поэтому литургика, литургическое богословие, уставы, церковные богослужения, посещение этих богослужений, они и введут нас в глубину духовного понимания Священного Писания. Церковь отобрала из множества гимнографий, вот самые лучшие, которые стали идеалом, эталоном. Посмотрите, как Иоанн Дамаскин, Косьма Маймемский, господин Феофан и прочие, какие они составляли службы. Я Минеи читал, говорит, с детства Иоанн Кронштадтский. Думает, что чти Минеи Дмитрия Ростовского жития. Да, Минеи, церковные Минеи, месячные книги на каждый месяц. Читал богослужебные книги. Вот поэтому он и прекрасно знал и понимал Священное Писание. Нигде с такой глубиной не раскрыто, как в нашем богослужении. Возьмите эти ермасы, тропари, кондаки, троичные, антифоны, экзопастилари. Все это церковное гимнографическое наследие церкви, это ее богатство. Оно все построено богослужение на Священном Писании. Во глубине постла иногда фараонитское всего есть. Ермос. Ветхий завет. Во площади же слова всезлобный грех потребил есть. Новый завет. Превославленный Господь, славного прославится. Заключительный аккорд. Камень нерукосечный, от несекомые горы тебе, Дева, отсечеся. Христос совокупил и расстоящиеся естества. Да как же это понимать, если мы не воцерковлены, если не знаем церковно-славянский язык, устав богослужебный? Поэтому без литургии, без устава, без руководства для пастырей нечего и говорить, и толковать, и объяснять Священное Писание. Надо воцерковиться, надо быть человеком церкви. Вот только в церкви и обитает Священное Писание. Что раньше было, церковь или Писание? Конечно, церковь. Кто определил объем Писания? Церковь. Кто опознал в этих книгах подлинное Слово Божие, без всякой примеси лжи? Церковь. Сейчас развивается очень внецерковное христианство. Люди не хотят связывать себя ни с какой церковью, ни с какой конфессией. Я и Бог. Вот и заблуждаются. Вот и заблуждаются и погибают в водовороте собственных мыслей. В мудровании своем. Не в мудрости, а в мудровании. Поэтому умертви, Господи, плоти наши и мудрование. И не мудрите, а лучше изучайте, прислушивайтесь. Если можно, пойте на клиросе, спрашивайте священников. Вот прочла, что это такое. Любите уба нам, яко безбедное, страхом удобие молчание. Любовью же дева песни ткать из протяженно сложенное неудобно есть. Но и мать и силу, и лика есть произволение.

0: Мне даже прекрасный задостойник. А что я сказал? Абракадабра скажет. Ничего не понимаем. Вот вам пример вот калькового перевода. Выкинули в одну строку греческий текст и сделали под каждым словом перевод. Вот ничего не понимаем. Все нужно менять местами. Законы языка у каждого языка свои. Теперь, следовательно, присутствовать за богослужение, принимать в нем активное участие, читать часы, шестопсалмия, каноны, правила ко святому причащению, петь, дома учиться петь, с семьей разбирать и рассматривать все это. Надо иметь дома в своем личном пользовании все богослужебные книги, актоихи, как минимум, пентекостариан, пятидесятница, вот все, что связано с Великим постом. Затем цветная трёть, все, что начинается с Пасхи. Все эти служебники, минеи, если по возможности, это все должно быть в нашем обиходе, а не лежать каким-то мертвым грузом за пределами уши. Если и тратить денежку, то нужно знать на что, и в первую очередь, что нас созидает духовно, церковно. Это наше богослужение и книги, эти богослужебные. Третий пункт. Никто с такой глубиной не раскрыл духовный смысл Священного Писания, как святые отцы. Но за 2000-ю историю христианства, вот уже 3-е тысячелетие началось, этих отцов было столько, что и перечислить их невозможно. Да и не в состоянии человек познакомиться с ними, если бы он только сидел, обеспеченный всем, и читал. Ну, сколько человек может за свою жизнь? Прочтет он 2000 книг? Я не знаю. Прочтет. Если бы только читал и больше ничего не делал, все равно его возможности ограничены. Поэтому здесь надо себя сориентировать, чтобы не потеряться в этом море книг. Вот эти святые с эпохи церкви неразделенной. Вот это ваше. Святые отцы эпохи церкви неразделенной, те отцы, которые занимались истолкованием Священного Писания. И вот здесь уже индивидуальный подход. Вы возьмите кого-нибудь из восточных одного и из западных, и с карандашом проработайте этих двух отцов, и вы станете богословами. Вот Иоанн Златоуст, он истолковал практически все Священное Писание. Если вы прочтете его том «Толкование на Матфея», вы будете знать все четыре Евангелия. Потому что он, касаясь Матфея, касался, делал экскурсы во все Евангелия. А из западных возьмите или блаженного Августина, или блаженного Иеронима. Вот киты. Вообще святоотеческий период прекрасный. Это третий. Четвертый пункт. Четвертый пункт, я думаю, что это старцы наши. Старцы, старчество, старцы и старчество, духовники вот эти. Почитайте их эпистолярное наследие. Письма Амвросия, письма Макария, письма Никона. Это такое богатство, они не уступают святым отцам. А поскольку они не так давно и жили, удалены от нас по времени, считай, что наши современники, вот и читайте. «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Все, что есть у Игнатия Брянчанинова, у Феофана Затворника. Даже вот если ими ограничиться, вы очень много приобретете для себя. И вот пятый пункт, последний. Это религиозные философы, мыслители, богословы. Это последнее. И если вы не дойдете до них, беды не будет. Это и путаники великие. И блестящие, и в то же время путаники. Вот они наполнят ваши головы различными теориями, прожектами. И запутались сами, и путают других, кто их читает. Поэтому читайте выборочно. В каждой религии есть пищевые запреты. Что считалось допустимым и запрещалось вкушать, как нечисто. В духовном плане эти пищевые запреты имеют вот какое значение. Мы не должны быть всеядными и читать все, что выбрасывает рынок. Найдите в себе волевое такое усилие, чтобы вот не смотреть и даже в руки не брать. Не нужно это. Это не нужно. Вы потом убедитесь, что зачем вы столько читали. У вас точно такой духовности. По всем этим религиоведениям, разные философские доктрины. Это не то чтение, каким мы должны увлекаться. И имея такое богатство, помните притчу, купец продает все, чтобы приобрести поле, в котором зарыта одна драгоценная жемчужина. Вообще после Евангелия говорить много не стоит. Да будут слова ваши немногие. Но о чем говорить после Евангелия? В слове человеческом силы нет. Запомните это и зарубите себе на носу. В слове человеческом силы нет. Сила есть только в слове евангельском, в слове библейском. Вот и питайте себя этим словом. И читайте, в каждой области есть своя классика. Вот святоотеческий период – это и есть классика. Феодорита Кирского, если вы возьмете экзегета, вы из рук не выпустите его. Григория Богослова. Да прочесть 5 слов его о Богеслове, о богословии – я не знаю. А из наших читайте Лосского Владимира. Вот Лосский Владимир, так. Вот, следовательно, эти 5 пунктов вы должны учесть и по ним подниматься и возрастать от силы в силу. Теперь нужно будет уже перейти и положить начало непосредственно темам нашим. Римская цифра 1 и сделайте заголовок. Общие предварительные сведения. Общие предварительные сведения. Двоеточие подчеркните. Дальше цифра 1, обычная. Понятие о божественном откровении. Понятие о божественном откровении. Мы уже с вами сказали, что человек собственными силами, правильным представлением о Боге идти не может. Он нуждается в откровении, в открытии свыше. Откройте все послания к римлянам и найдите первую главу. Вот вы сейчас поймете, в чем здесь дело. Первая глава, и я вам читаю с 18 стиха. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». На всякое нечестие и неправду. Человек может подавлять истину неправдой. Обладая очень большими интеллектуальными знаниями, он при этом может быть и неправедным, и нечестивым, и бороться с истиной. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, не только им, но и всем нам. Но одни люди, так сказать, загоняют себя на такой уровень полуживотного, растительного существования, что их эти вопросы умозрительные не интересуют. Другие все-таки интересуются и изучают окружающий их мир и делают какие-то выводы. Так вот, есть космологическое доказательство бытия Божия. Окружающий нас мир, так как мы его воспринимаем, он с очевидностью свидетельствует, что этот мир кем-то создан, Творцом. И отрицать это невозможно. Вот я вам дам 36 карт, букв алфавита нашего. И скажу, вот подбрасывайте их сколько угодно, чтобы они, упав, написали, сложилась какая-то фраза. В начале было слово. Или книга родства Иисуса Христа. Сколько угодно подбрасывайте. Никогда карты так не лягут, чтобы образовалась фраза «Нужен организующий ум». Вот нужно, чтобы вы эти буквы и составили из них фразу. А тут такое мироздание говорит, что оно существует от века, само по себе, в силу каких-то присущих материальных законов, это безумные глаголы. Ну, ладно, на этом остановимся. Я благодарю вас за внимание. То, что я вам сказал, дома обязательно перечитайте. И забыл сказать самое это главное. С сегодняшнего же дня, вечера, начинайте размышлять над темой сочинения. Она одна. Священное Писание в моей жизни.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития преподобного Мемнона, чудотворца, 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, преподобного Амфилохия Почаевского, евангельское чтение с толкованием. Далее рассказ о подвижнике благочестия схиигумене Амфилохии Головатюке, рубрика «День в истории России» и лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 1. Передача детям «Русская народная сказка Козьма Скоробогатый» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот возлюбленные братья и сестры дождались новой седмицы, и неделя эта так будет называться, неделя о самарянине. Кто же была такая раба Божия самарянка? Вы, наверное, помните ее? Как ее звали? Фатинья. Да. И как они, какая произошла встреча, с кем у нее произошла?
3: У колодца.
2: Иакова.
3: У некого спасителя.
2: Да. Со спасителем пришла встреча. Вот возлюбленные. Как Господь бывает грешником, являет свою милость. И он прямо говорит, я не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются у врача, а
4: больные.
2: Вот так Господь встретил эту женщину, открылся ей, что он Мессия, и рассказал, всю жизнь ей рассказал, открыл. И она сказала, я вижу, что ты пророк. Вот говорят, что надо в Иерусалиме поклоняться, а мы поклоняемся на горе Горизим. И Господь ответил, что истинные поклонники поклоняются в духе и истине. Что Божественный Дух везде, везде прославляет каждого человека. Поэтому каждый человек, движимый любовью к Господу, облагодатствован Духом Святым. Вот эта женщина, самарянка, потом мы знаем, что как она приняла Христа, она побежала в свое село, сказала, что пришел великий пророк, Мессия, и люди... Услышав слова Господа, они сказали, не за того мы верим, что ты нам рассказал, мы сами слышали, что и уверовали. Вот возлюбленные. Так и мы должны слышать и уверовать Слово Божие. Потому что Слово Божие – это самое основное для христианина, чтобы мы жили, Господь говорит, исполняющий волю мою, будет Царствие Небесное. Поэтому будем стараться, пока Господь дает нам жизнь, чтобы мы жили по закону Божию, исполняли заповеди, что он Божий. А заповеди немного Господь нам дал. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот самое основное, а мы видим возлюбленные братья и сестры, вражду не только в своем отечестве, но мы видим вражду даже в родных семьях. Муж ненавидит жену, жена ненавидит мужа, дети ненавидят отца или матерь. Вот еще время идет борьба. Поэтому старайтесь в христианских семьях жить по Божьему закону. И как святая самарянка, она, принявши закон Христа, проповедовала Христа Спасителя, была схвачена мучителями и брошен после великих мучений, брошен в колодец. Вот так. И сын Виктор Фатин, и другой сын, и дщери, они также проповедовали Христа и были засвидетельствованы мученической смертью. Вот как она могла потом воспитать своих детей возлюбленные. Самое основное – научить своих детей истинной вере Христовой. И Господь нас для этого и дает нам жизнь, чтобы мы познали истину, и истина сделала нас свободными. Что же Господь предлагает нам сегодня? А вот Он что предлагает нам. Сила моя, Господь говорит, в немощи совершается. Слышите, братья и сестры? другой бывает человек сильный и богатый, а духом он беден. А почему? Потому что он не познал самого основного Господа. Вот. А сила Божья совершается в немощи. И когда даже посвящают посвященники, то епископ такие слова говорит: немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. То сам Господь восполняет наши недостатки и наши какие наши пороки, какие бывают. Все Господь восполняет своей милостью. Послушаем же, как же мы должны вести себя. А вот как. Верующий меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Дело Господне есть прежде всего возрождение и спасение душ человеческих. И в этом-то великом святом деле Господь призывает нас быть Его сотрудниками, работая на небе Его и собирая на ней силы самого Спасителя, плоды все более и более совершенные. Достойны ли мы такого святого великого призвания? Только с чистой душой и с чистым сердцем можно приступить к этому великому священнодействию, насаждению добра в душах человеческих. Один великий мыслитель сравнивает человечество с мраморной глыбой, из которой художник может изваять прекрасные формы. Человек есть такое же орудие в руках Божьих, как резец в руках ваятеля. Но орудие сознательное, и вследствие того ответственное. Вы слышите, братья и сестры, насколько ответственны мы за дела Божии, чтобы дела Божии совершались в духе и истине. Это самое основное, чтобы мы и призваны на дела что?
3: Божьи.
2: На дела добрые, благая, как говорит нам Слово Божие. Поэтому будем всегда стараться просить у Господа, просить, чтобы Господь в эти великие дни пасхальные, да, самого воскресения, когда мы прославляем воскресшего Господа, чтобы Господь воскресил наши души. Иисусе воскресший, воскреси наши души. Это самое основное, чтобы мы воскресили свои души и жили в любви Христовой. И вот далее Господь открывает нам великую свою милость. Действительно высоко призвание художника, могущего и бесформенного камня, создать ангела, но еще несравненно выше и прекраснее возможность пробудить душу человечеству в сознательной жизни, призвать ее к высшей духовной цели. Мать, воспитывающая своего ребенка, лелея его в своих объятиях, прежде всего должна думать о веренной ей Господом живой душе. Слышите, матеря? Ей дана сила возрастить эту душу в духе правды и любви Божией, заглушить в ней зародыш зла, пробудить, как спящего в ней ангела, поставить ее на путь истины, ведущий к Господу. Все стремления, все силы материнского сердца должны быть обращены к этой цели, которую она может достигнуть только со всесильной помощью Божией. Но не только в тесной связи родителей с детьми совершается это великое дело пробуждения и воспитания души. И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к добру, и брат на брата, и друг на друга. В основе всех человеческих отношений прежде всего должна стоять эта высокая святая задача – побуждение друг к другу, добру, призыв к вечной жизни и правде. Все просвещенные, мудрые, богатые знанием должны нести просвещение свое знание, мудрость к ногам Христа, чтобы Он научил вас помогать непросвещенным людям, братьям познания Его. И помните, что нет высших собственных дел. Христос говорит не о ваших делах и замыслах, а о своих, которые Он хочет творить через вас, если вы предадитесь Ему вполне и не будете Ему мешать сомнением и своеволием. Миру нужен Бог, дела Его, вы только как орудие Его. И так, да не хвалится мудрой мудростью своей, но хвалящий хвалится тем, что разумеет и знает меня, то есть истинного Бога. Только это угодно мне, говорит Господь, Содержитель. Вот возлюбленные, что угодно Господу. Угодно то, что, чтобы мы жили в Боге и Богом. Вот так. Вот и женщина-самарянка. В простоте душе она спрашивает. И Господь ей отвечает. И дает ей познание. И открывает ей ее грехи. Что пять мужей ты имел, и которого ты сейчас имеешь.
3: Нет, не муж.
2: Вот так, возлюбленный, Господь открывает нам истины, что и мы грешные, но Божьи. Помните, как вам пример приводил, как один охотник, идя, увидел монахов около монастыря лежащих, они выпили и лежат на солнышке, согреваются. Охотник, увидев их, пошел к игумену, говорит, убери бы свиней своих. Вон они валяются там. И услышал голос с неба. Свиньи, но моей ограды, сказала Царица Небесная. Вот видите как. Но мы и плохие, но Божьи. Поэтому делайте дела Божьи всегда с любовью. И как бы нас назвали, мы должны себе радоваться, что Матерь Божия, она ходатайится за нас. Она молится за нас. Особенно за плохих, за такие, как будто бы и в пороке. Но Матерь Божия еще больше молится. И я читал Почерянина Евгения, что она страшна в суде. Это будет вторая Голгофа, что Матерь Божия будет переживать за каждого грешника, который не может будет войти в Царство Небесное. Как она должна умолять Сына за нас, за наши грехи, вольные и невольные. И вот нашу немощь Господь покрывает, Господь открывает нам великие дела Божьи, чтобы мы были всегда с Господом. И, как говорит пророк Давид, радуйтесь о Господе, правом что? Подавайте слова. Когда мы считаемся сильными, тогда-то мы всего слабее. Слышите, братья и сестры? Потому что, полагаясь на себя, мы не взываем о помощи свыше. Но когда мы сознаемся себя слабыми, немощными, неспособными на борьбу, неумелыми в труде, тогда мы сильны той силой, которая совершается в немощи, той еще божественной силой. Мы поистине сильны, потому что обращаемся к Богу, умоляя о Его помощи, в которой Он не отказывает никогда. О, слишком часто под предлогом слабости и неумения мы отказываемся от предстоящей нам деятельности и, не чувствуя в себе способности к полезному труду, предпочитаем оставаться в полном бездействии. Не лучше ли было бы передать наш труд в руки Господа, который восполнит все наши проблемы и преобразит наши слабые способности, исполнив нас своей силою? Он готов ежедневно творить такое чудо, ибо сила Его в немощи совершается. Своей бесконечной премудростью Он заменяет нашу человеческую неспособность. Апостол Павел, глубоко проникнутый этой мыслью, когда сказал, что хвалится немощами своими, чувствуя, что сила Божия проявляется в нем. И потому он сознавал вполне, что когда он немощен, тогда что?
4: Силен.
2: Вот возлюбленный, вот как надо осознавать. Когда мы немощны, тогда Господь дает и подает нам и силу. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, дополнить к сегодняшнему дню? Что все мы нуждаемся в помощи Божией. Есть человек, и жив будет, и не согрешит. Все мы грешны пред Господом. как сказано, не оправдиться пред Господом всякий. А мир этот Господь называет каким?
3: Любодеяние грешное.
2: Действительно, мы видим, возлюбленные братья и сестры, как мир Господь как бы показывает нам, открывает нам природу. Мы видим, как взрываются те вулканы, которые сотнями лет молчали. А почему? Потому что как Господь показывает нам, что как Содом и Гоморру погубил Господь, так и мы, если не будем исполнять волю Божию, также погибнем. Поэтому будем помнить, что Господь близок. Господь всегда близок к нам. А раз близок, то мы должны и подготовить себя. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас. Поэтому будем всегда стараться, молиться и просить, чтобы Господь по великой милости простил наше согрешение, вольное и невольное.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
5: Путь.

Братья и сестры, 29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, девяти мучеников кизических, преподобного Мемнона Чудотворца, преподобного Нектария Оптинского, мучеников Диодора и Родопиона Диакона, святителя Василия и епископа Захолмского, мученика Иоанна Валаха.

29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Мемнона. Преподобный Мемнон, чудотворец юности, подвязался в египетской пустыне. Тяжелыми постническими трудами достигал он победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, мудро и осторожно руководил он братьями. Помогая им молитвой и советом, преподобный не прекращал своих подвигов в борьбе с искушениями. Непрестанной молитвой и трудом он получил дар прозорливости. По его молитве в пустыне открылся источник воды. Погибла саранча, губившая посевы, отерпевшие кораблекрушение, призвав его на помощь, спасались.

29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память 9 мучеников кизических. Во время гонений на христиан в III веке в городе Кизике в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами 9 святых мужей. Святые прославляли Христа, истинного Бога, и обличали в заблуждении правителей язычника. Они были подвергнуты многим мукам, но не отреклись от Христа и приняли смерть через усекновение. При святом императоре Константине Великом в IV веке тела мучеников были обретены нетленными. В честь святых воздвигли храм. Святые мощи их были прославлены многими чудесами, в том числе даром исцеления от лихорадки. Память 9 мучеников издревле почиталась на Руси. Недалеко от города Казани в 17 веке был сооружен монастырь в их честь. Чтимые иконы святых с частицами их мощей находились в Астрахани, Казани и Москве.

Братья и сестры, 29 апреля по православному календарю, 12 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного оптинского старца Нектария. Преподобный отец наш Нектарий был последним соборно избранным оптинским старцем. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье. Отец его был рабочим на мельнице и рано умер. С матерью у Николая были самые теплые и сердечные отношения, но и мать его умерла рано. Остался Николай круглым сиротой. В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь, промыслом Божиим, он обрел свое истинное назначение. Принял Николая преподобный старец Амвросий, о чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова, а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию. Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами, потом его назначили на паномарское послушание. У преподобного Нектария была келья, выходившая дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов, только сходит к старцу или к духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из кельи – в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братья жаловались на него старцу Амвросию, на что тот отвечал: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». В 1898 году преподобный Нектарий был рукоположен в иеромонаха. Уже в эти годы он исцелял больных, обладал даром прозорливости, чудотворения и рассуждения. Но по своему смирению эти высокие духовные дарования он скрывал под внешним юродством. В 1912 году, когда преподобному Нектарию было 59 лет, оптинское братие решило избрать его в старцы. Но преподобный Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». И только по послушанию он согласился принять на себя старчество. Принимал преподобный старец Нектарий посетителей в хибарке прежних старцев. Иногда он оставлял на столе в приемной книге, и посетители в ожидании приема смотрели эти книги и, листая их, находили ответы на свои вопросы. А преподобный Нектарий по своему смирению говорил, что они приходят к преподобному старцу Амвросию, и сама келья говорит за него. Для каждого человека у старца был свой подход, своя мера. Порой он оставлял посетителя одного в тишине хибарки, побыть наедине со своими мыслями. Иногда долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника своими познаниями, и люди спрашивали, где же старец окончил университет. И не могли поверить, что он нигде не учился. «Вся наша образованность от Писания», — говорил о себе старец. После закрытия монастыря в 1923 году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы старец жил в селе Холмище у одного крестьянина, но и туда, невзирая на трудности, добирались духовные чада в поисках утешения и совета. Старец Нектарий, будучи провидцем, предсказывал в 1917 году: «Россия воспрянет и будет материально небогата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов». Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости 29 апреля по православному календарю 1928 года и был похоронен на местном кладбище. После возрождения Оптиной пустыни 3 июля по православному календарю 1989 года, в день памяти митрополита московского Филиппа, состоялось обретение мощей преподобного Нектария. Когда торжественная процессия двигалась по обители, от мощей исходило чудное благоухание. Мантия старца оказалась нетленной, мощи были янтарного цвета. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части Амвросиевского предела Введенского собора обители.
Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную помощь. Преподобный отец наш Нектарий, моли Бога о нас.

12 мая 2002 года состоялось прославление в лике святых преподобного Амфилохия Почаевского. День памяти преподобного празднуется 12 мая. 27 ноября в 1894 году в многодетной крестьянской семье Варнавы-Голоботюка родился сын. Во святом крещении назван Яковом в честь мученика Якова Персиянина. В Варнаве отцу 10 детей приходилось браться за разные ремесла. Он делал колеса, колодки, спицы, сани. Кроме того, был хороший костоправ. Мать Якова, Анна, богобоязненная смиренная женщина, любившая Божий храм и молитву, без которой не оставалась даже в поле, благоговела перед священниками, которых особенно почитала. С раннего детства Яков, погруженный в хозяйственные заботы, видя благочестие своих родителей, которые из дома не выходили без молитвы, впитывал в себя все самое доброе и святое. В 1912 году Яков, возмужавший и окрепший, был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил в 165-м стрелковом полку в городе Луцке. Затем вместе с полком направился в город Томск, санчасть в Сибири, где молодой солдат исполнял обязанности фельдшера, затем фронт, передовая и плен. Немцы отправили его в Альпы, где Яков 3 года работал у фермера, исполняя всякую работу с величайшим усердием и христианской покорностью. Он заслужил доверие и любовь своего хозяина, так что тот даже намеревался женить его на своей дочери. Но юноша, тоскуя по родному краю, совершает побег и возвращается в родное село. Повидав свет, хлебнув горе на фронте и в плену, Яков глубоко усвоил, что жизнь есть непрестанная битва, в которой дьявол борется с Богом, а поле этой битвы, по слову Достоевского, сердце человеческое. В 1925 году Яков, избрав тесный путь спасения в монашестве, приходит в Почаевскую лавру. В трудолюбии и смирении исполняя все послушания, он 8 июля 1932 года по благословению правящего архиерея был пострижен в монашество с именем Иосиф. Окончил он полный курс Иночевской богословской школы при Почаевской лавре. Благословением наместника лавры он поместился в домике у ворот на монашеском кладбище, где к нему приходили больные. Проводя ночи, дни в молитве и труде, и отец Иосиф возрастал духом, восходя от силы в силу. Сокрытыми для мира оставались его тайные подвиги и борения. Постом, бдением смирял он свою плоть и возрастал духом. Особый дар стяжал батюшка – дар изгонять бесов. К нему везли одержимых из самых дальних республик Советского Союза. В конце 50-х годов новый виток гонения на церковь. По стране массовые закрытия храмов и монастырей. Репрессии не сломили монахов Почаевской лавры, которые переносили все мужественно и спокойно, желая сами, если нужно, даже умереть за лаврские святыни. Власти не раз угрожали монахов, обещая утопить их в святом колодце. Но на что отец Иосиф спокойно им отвечал: «А мы этого и желаем». Своим мужеством и смелостью отец Иосиф отстоял Троицкий собор. За это власти не пощадили его. И отец Иосиф был взят и увезен в машине.

месячные книги на каждый месяц. Читал богослужебные книги. И вот поэтому он и прекрасно знал и понимал Священное Писание. Нигде с такой глубиной не раскрыто, как в нашем богослужении. Возьмите эти ермасы, тропари, кондаки, троечные, антифоны, экзопастилари. Все это церковное гимнографическое наследие церкви, это ее богатство. Оно все построено богослужение на Священном Писании. Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство. Ермос. Ветхий Завет. Воплощаяся же злого, всезлобный грех потребил есть. Новый Завет. Превославленный Господь, славного прославится. Заключительный аккорд. Камень нерукосечный, от несекомые горы, тебе, Дева, отсечеся. Христос совокупивый, расстоящиеся естества. Да как же это понимать, если мы не воцерковлены, если не знаем церковно-славянский язык, устав богослужебный? Поэтому без литургии, без устава, без руководства для пастырей нечего и говорить, и толковать, и объяснять Священное Писание. Надо воцерковиться, надо быть человеком церкви. Вот только в церкви и обитает Священное Писание. Что раньше было, церковь или Писание? Конечно, церковь. Кто определил объем Писания? Церковь. Кто опознал в этих книгах подлинное Слово Божие, без всякой примеси лжи? Церковь. Сейчас развивается очень внецерковное христианство. Люди не хотят связывать себя ни с какой церковью, ни с какой конфессией. Я и Бог. Вот и заблуждаются. Вот и заблуждаются и погибают в водовороте собственных мыслей. В мудровании своем. Не в мудрости, а в мудровании. Поэтому умертви, Господи, плоти наши и мудрование. И не мудрите, а лучше изучайте, прислушивайтесь. Если можно, пойте на клиросе, спрашивайте священников. Вот прочла, что это такое. Любите уба нам, яко безбедное, страхом удобие молчание. Любовью же дева песни ткать из протяженно сложенное неудобно есть. Но и мать, и силу, и лика есть произволение даже. Прекрасный задостойник. А что я сказал? Абракадабра скажет. Ничего не понимаем. Вот вам пример вот калькового перевода. Вытянули в одну строку греческий текст и сделали под каждым словом перевод. Вот ничего не понимаем. Все нужно менять местами. Законы языка у каждого языка свои. Теперь, следовательно, присутствовать за богослужение, принимать в нем активное участие, читать часы, шестопсалмия, каноны, правила ко святому причащению, петь, дома учиться петь, с семьей разбирать и рассматривать все это. Надо иметь дома в своем личном пользовании все богослужебные книги. А кто их, как минимум? Пентекостариан, Пятидесятница, вот все, что связано с Великим Постом. Затем Цветная Трёть, все, что начинается с Пасхи. Все эти служебники, минеи, если по возможности. Это все должно быть в нашем обиходе, а не лежать каким-то мертвым грузом за пределами ушей. Если и тратить денежку, то нужно знать на что, и в первую очередь, что нас созидает духовно, церковно. Это наше богослужение и книги, эти богослужебные. Третий пункт. Никто с такой глубиной не раскрыл духовный смысл Священного Писания, как святые отцы. Но за 2000-ю историю христианства, вот уже 3-е тысячелетие началось, этих отцов было столько, что и перечислить их невозможно. Да и не в состоянии человек познакомиться с ними, если бы он только сидел, обеспеченный всем, и читал. Ну, сколько человек может за свою жизнь? Прочтет он 2000 книг? Я не знаю. Прочтет. Если бы только читал и больше ничего не делал, все равно его возможности ограничены. Поэтому здесь надо себя сориентировать, чтобы не потеряться в этом море книг. Вот эти святые с эпохи церкви неразделенной.

0: Это ваше. Святые отцы эпохи церкви неразделенной, те отцы, которые занимались истолкованием священного писания. И вот здесь уже индивидуальный подход. Вы возьмите кого-нибудь из восточных одного и из западных, и с карандашом проработайте этих двух отцов, и вы станете богословами. Вот Иоанна Златоуста, он истолковал практически все священное писание. Если вы прочтете его том «Толкование на Матфея», вы будете знать все четыре Евангелия. Потому что он, касаясь Матфея, касался, делал экскурсы во все Евангелия. А из западных возьмите или блаженного Августина, или блаженного Иеронима. Вот киты. Вообще святоотеческий период. Прекрасно. Это третий. Четвертый пункт. Четвертый пункт, я думаю, что это старцы наши. Старцы, старчество, старцы и старчество, духовники вот эти. Почитайте их эпистолярное наследие. Письма Амвросия, письма Макария, письма Никона. Это такое богатство, они не уступают святым отцам. А поскольку они не так давно и жили, удалены от нас по времени, считая, что наши современники, вот и читайте «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Все, что есть у Игнатия Брянчанинова, у Феофана Затворника. Даже вот если ими ограничиться, вы очень много приобретете для себя. И вот пятый пункт, последний. Это религиозные философы, мыслители, богословы. Это последнее. И если вы не дойдете до них, беды не будет. Это и путаники великие. И блестящие, и в то же время путаники. Вот они наполнят ваши головы различными теориями, прожектами. И запутались сами, и путают других, кто их читает. Поэтому читайте выборочно. В каждой религии есть пищевые запреты. Что считалось допустимым и запрещалось вкушать, как нечисто. В духовном плане эти пищевые запреты имеют вот какое значение. Мы не должны быть всеядными и читать все, что выбрасывает рынок. Найдите в себе волевое такое усилие, чтобы вот не смотреть и даже в руки не брать. Не нужно это. Это не нужно. Вы потом убедитесь, что зачем вы столько читали, у вас точно такой духовности по всем этим. Религиоведение, разные философские доктрины. Это не то чтение, каким мы должны увлекаться. И имея такое богатство, помните притчу, купец продает все, чтобы приобрести поле, в котором зарыта одна драгоценная жемчужина. Вообще после Евангелия говорить много не стоит. Да будут слова ваши немногие. Но о чем говорить после Евангелия? В слове человеческом силы нет. Запомните это и зарубите себе на носу. В слове человеческом силы нет. Сила есть только в слове евангельском, в слове библейском. Вот и питайте себя этим словом. И читайте, в каждой области есть своя классика. Вот святоотеческий период – это и есть классика. Феодорита Кирского, если вы возьмете экзегета, вы из рук не выпустите его. Григория Богослова. Да прочесть пять слов его о Богеслове, о богословии, я не знаю. А из наших читайте Лосского Владимира. Вот Лосский Владимир, так. Вот, следовательно, эти пять пунктов вы должны учесть и по ним подниматься и возрастать от силы в силу. Теперь нужно будет уже перейти и положить начало непосредственно темам нашим. Римская цифра 1 и сделайте заголовок. Общие предварительные сведения. Общие предварительные сведения. Двоеточие подчеркните. Дальше цифра 1. Обычное. Понятие о божественном откровении. Понятие о божественном откровении. Мы уже с вами сказали, что человек собственными силами, правильным представлением о Боге прийти не может. Он нуждается в откровении, в открытии свыше. Откройте все послания к римлянам и найдите первую главу. Вот вы сейчас поймете, в чем здесь дело. Первая глава, и я вам читаю с 18 стиха. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». На всякое нечестие и неправду. Человек может подавлять истину неправдой. Обладая очень большими интеллектуальными знаниями, он при этом может быть и неправедным, и нечестивым, и бороться с истиной. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, не только им, но и всем нам. Но одни люди, так сказать, загоняют себя на такой уровень полуживотного, растительного существования, что их эти вопросы умозрительные не интересуют. Другие все-таки интересуются и изучают окружающий их мир и делают какие-то выводы. Так вот, есть космологическое доказательство бытия Божия. Окружающий нас мир, так как мы его воспринимаем, он с очевидностью свидетельствует, что этот мир кем-то создан, Творцом. И отрицать это невозможно. Вот я вам дам 36 карт, букв алфавита нашего, и скажу, вот подбрасывайте их сколько угодно, чтобы они, упав, написали, сложилась какая-то фраза. В начале было слово. Или книга родства Иисуса Христа. Сколько угодно подбрасывайте. Никогда карты так не лягут, чтобы образовалась фраза «Нужен организующий ум». Вот нужно, чтобы вы эти буквы и составили из них фразу. А тут такое мироздание говорит, что оно существует от века, само по себе, в силу каких-то присущих материи законов. Это безумные глаголы. Ну, ладно, на этом остановимся. Я благодарю вас за внимание. То, что я вам сказал, дома обязательно перечитайте. И забыл сказать самое это главное. С сегодняшнего же дня, вечера, начинайте размышлять над темой сочинения. Она одна. Священное Писание в моей жизни.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития преподобного Мемнона, чудотворца, 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, преподобного Амфилохия Почаевского, евангельское чтение с толкованием. Далее рассказ о подвижнике благочестия схиигумене Амфилохии Головатюке, рубрика «День в истории России» и лекция «Священцы для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 1. Передача детям «Русская народная сказка» Козьма Скоробогатый продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот возлюбленные братья и сестры дождались новой седмицы, и недели это так будет называться, неделя о самарянине. Кто же была такая раба Божия самарянка? Вы, наверное, помните ее? Как ее звали?
3: Фатинья.
2: Да. И как они, какая произошла встреча, с кем у нее произошла?
3: У колодца.
2: Иакова.
3: Некого спасителя.
2: Да. Со спасителем. Пришла встреча, вот возлюбленные, как Господь бывает грешником, являет свою милость. И он прямо говорит, я не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются у врача, а
4: больные.
2: Вот так Господь встретил эту женщину, открылся ей, что он Мессия, и рассказал, всю жизнь ей рассказал,

И она сказала, я вижу, что ты пророк. Вот, говорят, что надо в Иерусалиме поклоняться, а мы поклоняемся на горе Горизим. И Господь ответил, что истинные поклонники поклоняются в Духе и истине, что Божественный Дух везде, везде прославляет каждого человека. Поэтому Господу облагодатствован Духом Святым. Вот эта женщина, самарянка, потом мы знаем, что как она приняла Христа, она побежала в свое село, сказала, что пришел великий пророк, Мессия, и люди, услышав слова Господа, они сказали, не за того мы верим, что ты нам рассказал, мы сами слышали, что и уверовали. Вот волшебные. Так и мы должны слышать и уверовать в Слово Божие. Потому что Слово Божие – это самое основное для христианина, чтобы мы жили, Господь говорит, исполняющий волю мою, будет в Царстве Небесном. Поэтому будем стараться, пока Господь дает нам жизнь, чтобы мы жили по закону Божию, исполняли заповеди, что Божие. А заповедей немного Господь нам дал. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот самое основное, а мы видим возлюбленные братья и сестры, вражду не только в своем отечестве, но мы видим вражду даже в родных семьях. Муж ненавидит жену, жена ненавидит мужа, дети ненавидят отца или матерь. Вот еще время идет борьба. Поэтому старайтесь в христианских семьях жить по Божьему закону. И как святая самарянка, она, принявши закон Христа, проповедовала Христа Спасителя, была схвачена мучителями и брошен после великих мучений, брошен в колодец. Вот так. И сын Виктор Патин, и другой сын, и дщери, они также проповедовали Христа и были засвидетельствованы мученической смертью. Вот как она могла потом воспитать своих детей, возлюбленные. Самое основное – научить своих детей истинной веры Христовой. И Господь нас для этого и дает нам жизнь, чтобы мы познали истину, и истина сделала нас свободными. Что же Господь предлагает нам сегодня? А вот Он что предлагает нам. «Сила моя, — Господь говорит, — в немощи совершается». Слышите, братья и сестры? Другой бывает человек сильный и богатый, а духом он беден. А почему? Потому что он не познал самого основного Господа. Вот. А сила Божия совершается в немощи. И когда даже посвящают посвященники, то епископ такие слова говорит, немощная врачующая, и оскудевающее, восполняющее. Но сам Господь восполняет наши недостатки и наши пороки, какие бывают. Все Господь восполняет своей милостью. Послушаем же, как же мы должны вести себя? А вот как. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». «Дело Господне есть прежде всего возрождение и спасение душ человеческих. И в этом-то великом святом деле Господь призывает нас быть Его сотрудниками, работая на ниве Его и собирая на ней силу самого Спасителя, плоды все более и более совершенные. Достойны ли мы такого святого великого призвания? Только с чистой душой и с чистым сердцем можно приступить к этому великому священнодействию, насаждению добра в душах человеческих. Один великий мыслитель сравнивает человечество с мраморной глыбой, из которой художник может изваять прекрасные формы. Человек есть такое же орудие в руках Божьих, как резец в руках ваятеля. Но орудие сознательное и вследствие того ответственное. Вы слышите, братья и сестры, насколько ответственное?

0: 一起呢，мы эти дела Божии, чтобы дела Божии совершались в духе и истине. Это самое основное, чтобы мы и призваны на дела что?
1: Добрые.
0: На дела добрые, благая, как говорит нам Слово Божие. Поэтому будем всегда стараться просить у Господа, просить, чтобы Господь в эти великие дни пасхальные, да, самого Воскресения, когда мы прославляем воскресшего Господа, чтобы Господь воскресил наши души. Иисусе воскресший, воскреси наши души. Это самое основное, чтобы мы воскресили свои души и жили в любви Христовой. И вот далее Господь открывает нам великую свою милость. Действительно высоко призвание художника, могущего и бесформенного камня, создать ангела, но еще несравненно выше и прекраснее возможность пробудить душу человечеству в сознательной жизни, призвать ее к высшей духовной цели. Мать, воспитывающая своего ребенка, лелея его в своих объятиях, прежде всего должна думать о веренной ей Господом живой душе. Слышите, матеря? Ей дана сила возрастить эту душу в духе правды и любви Божией, заглушить в ней зародыш зла, пробудить, как спящего в ней ангела, поставить ее на путь истины, ведущий к Господу. Все стремления, все силы материнского сердца должны быть обращены к этой цели, которую она может достигнуть только со всесильной помощью Божией. Но не только в тесной связи родителей с детьми совершается это великое дело пробуждения и воспитания души. И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к добру, и брат на брата, и друг на друга. В основе всех человеческих отношений прежде всего должна стоять эта высокая святая задача – побуждение друг к другу, добру, призыв к вечной жизни и правде. Все просвещенные, мудрые, богатые знанием должны нести просвещение свое знание, мудрость к ногам Христа, чтобы Он научил вас помогать непросвещенным людям, братьям познания Его. И помните, что нет высших собственных дел. Христос говорит не о ваших делах и замыслах, а о своих, которые Он хочет творить через вас, если вы предадитесь Ему вполне и не будете Ему мешать сомнением и своеволием. Миру нужен Бог, дела Его, и вы только как орудие Его. Итак, да не хвалится мудрой мудростью Своею, но хвалящий хвалится тем, что разумеет и знает меня, то есть истинного Бога. Только это угодно мне, говорит Господь, Содержитель. Вот, возлюбленные, что угодно Господу. Угодно то, что, чтобы мы жили в Боге и Богом. Вот так. Вот и женщина самарянки. В простоте душе она спрашивает. И Господь ей отвечает и дает ей познание и открывает ей ее грехи, что пять мужей ты имел, и которого ты сейчас имеешь.
2: И муж.
0: Вот так, возлюбленный, Господь открывает нам истины, что и мы грешные, но Божьи. Помните, как вам пример приводил? Как один охотник, идя, увидел монахов около монастыря лежащих, они выпили и лежат на солнышке, согреваются. Охотник, увидев их, пошел к игумену, говорит, убери бы свиней своих, вон они валяются там. И услышал голос с неба, свиньи, но моей ограды, сказала Царица Небесная. Вот видите как. Но мы и плохие, но Божьи. Поэтому делайте дела Божьи всегда с любовью. И как бы нас назвали, мы должны себе радоваться, что Матерь Божия, она ходатайится за нас, она молится за нас. Особенно за плохих, за таких, как будто бы и в пороке. Но Матерь Божия еще больше молится. И я читал Почелянина Евгения, что она страшна в суде. Это будет вторая Голгофа, что Матерь Божия будет переживать за каждого грешника, который не может будет войти в Царство Небесное. Как она должна умолять Сына за нас, за наши грехи, вольные и невольные. И вот нашу немощь Господь покрывает, Господь открывает нам великие дела Божьи, чтобы мы были всегда с Господом. И, как говорит пророк Давид, радуйтесь о Господе, правом, что подобает слова. Когда мы считаемся сильными, тогда-то мы всего слабее. Слышите, братья и сестры? Потому что, полагаясь на себя, мы не взываем о помощи свыше. Но когда мы сознаемся себя слабыми и мощными, неспособными на борьбу, неумелыми в труде, тогда мы сильны той силой, которая совершается в немощи, той еще божественной силой. Мы поистине сильны, потому что обращаемся к Богу, умоляя о Его помощи, в которой Он не отказывает никогда. Слишком часто под предлогом слабости и неумения мы отказываемся от предстоящей нам деятельности и, не чувствуя в себе способности к полезному труду, предпочитаем оставаться в полном бездействии. Не лучше ли было бы передать наш труд в руки Господа, который восполнит все наши проблемы и преобразит наши слабые способности, исполнив нас своей силою? Он готов ежедневно творить такое чудо, ибо сила Его в немощи совершается. Своей бесконечной премудростью Он заменяет нашу человеческую неспособность. Апостол Павел, глубоко проникнутый этой мыслью, когда сказал, что хвалится немощами своими, чувствуя, что сила Божия проявляется в нем. И потому он сознавал вполне, что когда он немощен, тогда что?
1: Силен.
0: Вот возлюбленный, вот как надо осознавать. Когда мы немощны, тогда Господь дает и подает нам и силу. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, дополнить к сегодняшнему дню? Что все мы нуждаемся в помощи Божией. Есть человек, и же жив будет, и не согрешит. Все мы грешны пред Господом. Как сказано, не правдиться пред Господом всяк живы. А мир этот Господь называет каким?
2: Любодеяние грешное.
0: Действительно, мы видим, возлюбленные братья и сестры, как мир Господь как бы показывает нам, открывает нам природу. Мы видим, как взрываются те вулканы, которые сотнями лет молчали. А почему? Потому что как Господь показывает нам, что как Содом и Гоморру погубил Господь, так и мы, если не будем исполнять волю Божию, также погибнем. Поэтому будем помнить, что Господь близок. Господь всегда близок к нам. А раз близок, то мы должны и подготовить себя. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас. Поэтому будем всегда стараться, молиться и просить, чтобы Господь по великой милости простил наши согрешения, вольные и невольные.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, 9 мучеников кизических, преподобного Мемнона Чудотворца, преподобников Диодора и Родопиона Диакона, святителя Василия, епископа Захолмского, мученика Иоанна Валаха.

29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Мемнона. Преподобный Мемнон, чудотворец юности, подвязался в египетской пустыне. Тяжелыми постническими трудами достигал он победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, мудро и осторожно руководил он братьей. Помогая им молитвой и советом, преподобный не прекращал своих подвигов в борьбе с искушениями. Непрестанной молитвой и трудом он получил дар прозорливости. По его молитве в пустыне открылся источник воды. Погибла саранча, губившая посевы, а терпевшие кораблекрушение, призвав его на помощь, спасались.

29 апреля по православному календарю или 12 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память 9 мучеников кизических. Во время гонений на христиан в III веке в городе Кизике в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами 9 святых мужей. Святые прославляли Христа, истинного Бога, и обличали в заблуждении правителей язычника. Они были подвергнуты многим мукам, но не отреклись от Христа и приняли смерть через усекновение. При святом им тела мучеников были обретены нетленными. В честь святых воздвигли храм. Святые мощи их были прославлены многими чудесами, в том числе даром исцеления от лихорадки. Память 9 мучеников издревле почиталась на Руси. Недалеко от города Казани в 17 веке был сооружен монастырь в их честь. Чтимые иконы святых с частицами их мощей находились в Астрахани, Казани и Москве.

Братья и сестры, 29 апреля по православному календарю, 12 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного оптинского старца Нектария. Преподобный отец наш Нектарий был последним соборно избранным оптинским старцем. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье. Отец его был рабочим на мельнице и рано умер. С матерью у Николая были самые теплые и сердечные отношения, но и мать его умерла рано. Остался Николай круглым сиротой. В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь, промыслом Божиим, он обрел свое истинное назначение. Принял Николая преподобный старец Амвросий. О чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова, а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию. Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами, потом его назначили на паномарское послушание. У преподобного Нектария была келья, выходившая дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов, только сходит к старцу или к духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из кельи – в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братья жаловались на него старцу Амвросию, на что тот отвечал: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». В 1898 году преподобный Нектарий был рукоположен в иеромонаха. Уже в эти годы он исцелял больных, обладал даром прозорливости, чудотворения и рассуждения. Но по своему смирению эти высокие духовные дарования он скрывал под внешним юродством. В 1912 году, когда преподобному Нектарию было 59 лет, оптинское братие решило избрать его в старцы. Но преподобный Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». И только по послушанию он согласился принять на себя старчество. Принимал преподобный старец Нектарий посетителей в хибарке прежних старцев. Иногда он оставлял на столе в приемной книге, и посетители в ожидании приема смотрели эти книги и, листая их, находили ответы на свои вопросы. А преподобный Нектарий по своему смирению говорил, что они приходят к преподобному старцу Амвросию, и сама келья говорит за него. Для каждого человека у старца был свой подход, своя мера. Порой он оставлял посетителя одного в тишине хибарки побыть наедине со своими мыслями. Иногда долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника своими познаниями, и люди спрашивали, где же старец окончил университет, и не могли поверить, что он нигде не учился. «Вся наша образованность от Писания», — говорил о себе старец. После закрытия монастыря в 1923 году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы старец жил в селе Холмище у одного крестьянина, но и туда, невзирая на трудности, добирались духовные чада в поисках утешения и совета. Старец Нектарий, будучи провидцем, предсказывал в 1917 году: «Россия воспрянет и будет материально небогата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов». Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости 29 апреля по православному календарю 1928 года и был похоронен на местном кладбище. После возрождения Оптиной пустыни 3 июля по православному календарю 1989 года, в день памяти митрополита московского Филиппа, состоялось обретение мощей преподобного Нектария. Когда торжественная процессия двигалась по обители, от мощей исходило чудное благоухание. Мантия старца оказалась нетленной, мощи были янтарного цвета. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части Амвросиевского предела Введенского собора обители.
как при жизни старца, так и после его блаженной кончины каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную помощь. Преподобный отец наш Нектарий, моли Бога о нас.

12 мая 2002 года состоялось прославление в лике святых преподобного Амфилохия Почаевского. День памяти преподобного празднуется 12 мая. 27 ноября в 1894 году в многодетной крестьянской семье Варнавы-Голобатюка родился сын. Во святом крещении назван Яковом в честь мученика Якова Персиянина. Варнаве отцу 10 детей приходилось браться за разные ремесла. Он делал колеса, колодки, спицы, сани. Кроме того, был хороший костоправ. Мать Якова, Анна, богобоязненная, смиренная женщина, любившая Божий храм и молитву, без которой не оставалась даже в поле, благоговела перед священниками, которых особенно почитала. С раннего детства Яков, погруженный в хозяйственные заботы, видя благочестие своих родителей, которые из дома не выходили без молитвы, впитывал в себя все самое доброе и святое. В 1912 году Яков, возмужавший и окрепший, был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил в 165-м стрелковом полку в городе Луцке. Затем вместе с полком направился в город Томск, санчасть в Сибири, где молодой солдат исполнял обязанности фельдшера, затем фронт, передовая и плен. Немцы отправили его в Альпы, где Яков 3 года работал у фермера, исполняя всякую работу с величайшим усердием и христианской покорностью. Он заслужил доверие и любовь своего хозяина, так что тот даже намеревался женить его на своей дочери. Но юноша, тоскуя по родному краю, совершает побег и возвращается в родное село. Повидав свет, хлебнув горе на фронте и в плену, Яков глубоко усвоил, что жизнь есть непрестанная битва, в которой дьявол борется с Богом, а поле этой битвы, по слову Достоевского, сердце человеческое. В 1925 году Яков, избрав тесный путь спасения в монашестве, приходит в Почаевскую лавру. В трудолюбии и смирении, исполняя все послушания, он 8 июля 1932 года по благословению правящего архиерея был пострижен в монашество с именем Иосиф. Окончил он полный курс иночевской богословской школы при Почаевской лавре. Благословением наместника лавры он поместился в домике у ворот на монашеском кладбище, где к нему приходили больные. Проводя ночи, дни в молитве и труде, и отец Иосиф возрастал духом, восходя от силы в силу. Сокрытыми для мира оставались его тайные подвиги и борения. Постом, бдением смирял он свою плоть и возрастал духом. Особый дар стяжал батюшка – дар изгонять бесов. К нему везли одержимых из самых дальних республик Советского Союза. В конце 50-х годов новый виток гонения на церковь. По стране массовые закрытия храмов и монастырей. Репрессии не сломили монахов Почаевской лавры, которые переносили все мужественно и спокойно, желая сами, если нужно, даже умереть за лаврские святыни. Власти не раз угрожали монахов, обещая утопить их в святом колодце. Но на что отец Иосиф спокойно им отвечал: «А мы этого и желаем». Своим мужеством и смелостью отец Иосиф отстоял Троицкий собор. За это власти не пощадили его. И отец Иосиф был взят и увезен в машине в психиатрическую больницу города Буданово. Тут отца Иосифа постригли и побрили, а потом велели снять крест, но он отказался. Тогда санитары сами сорвали его и ночью раздетого повели в палату буйных душевнобольных. Ему вводили лекарство, от которого трескалось все тело и кожа. Вспоминая это, старец закрывал руками лицо. Люди, узнав, где находится отец Иосиф, начали писать главному врачу Будановской больницы письма с просьбой выпустить старца, который незаконно содержится с душевнобольными, так как сам может лечить таковых. Врач вызвал его и спросил: «Можете вы вылечить тех больных, которые находятся в нашей больнице?» «Могу». «Тогда вылечите их». «Хорошо». Отец Иосиф предложил им отпустить в монастырь его или привезти Святое Евангелие, крест и облачение, чтобы он смог служить водосвятные молебны. И бесы сами уйдут. И еще добавил: через 2-3 недели ни к одного больного здесь не останется, а в больнице их было более 500 человек. «Нет, вы нам без молебнов вылечите». «А так нельзя». «А почему?» Старец ответил, что когда солдат идет в бой, ему дают оружие, винтовку, патроны, гранаты. Наше же оружие на невидимого врага – Святой Крест, Святое Евангелие и Святая Вода. Отца Иосифа снова увели в палату, где он и продолжал нести свой мученический крест. Люди писали, просили, чтобы отца Иосифа отпустили.
О заключении отца Иосифа узнала дочь Сталина, Светлана Аллилуева. Ей удалось освободить старца от благодарности за то, что он ранее исцелил ее от душевной болезни. После этого отец Иосиф поселился у своего племянника в родной Иловице. Люди по-прежнему шли и ехали к старцу за исцелением и получали от него то, что просили. Имея добрый